0: перестали дружить.
1: Да что было за что? Перестали писать.
0: Перестали звонить. Вы
1: забыли как звать. С собой, значит, было за что. И сказали привет.